0: но сколько время должно было пройти?
1: Сейчас уже идут переговоры о возможной новой коалиции. Кто сейчас, на ваш взгляд, обладает более сильной как бы переговорной этой позицией? Социал-демократы, которым необходимо обеспечить устойчивое это большинство, или демократы, без которых это большинство сложно будет сформировать?
0: Ну, тут, наверное, одинаково. Они зависят друг от друга. Демократы, если они хотят эту правящую коалицию, для них это шанс для выживания, потому что это партия одного человека, одного лидера. Я имею в виду Солис Кернелис, но его уже нету. И без него, я думаю, что этой партии будущего нет. Но пока им это, ну, как бы шанс подготовки к будущим выборам Сейма в 2028 году. Они заинтересованы, по-моему, идти в правительство, в правящую коалицию, и как бы так показать себя избирателям, что они серьезная партия, и они могут быть во власти. Так они тоже как бы зависят от социал-демократов, они не могут диктовать. А социал-демократы тоже зависят от демократов, потому что без демократов будет правительство меньшинства. Это, по-моему, не устраивает. И тут уже дело техники, как они эти переговоры проведут. Например, сколько получат мест в правительстве демократы, потому что говорят, ну так, публично, что два места их не устраивает. Они хотят трех портфелей министров. Но это уже дело переговоров.
1: Но все равно мы с вами говорим об этой реконфигурации. Каких все-таки кадровых перестановок стоит ожидать в первую очередь, на ваш взгляд?
0: Первая перестановка – это премьер-министр. По-моему, уже все говорят полным голосом, что премьер-министром будет Мендуга Синкявичус. Только другая интрига, что он предложит Инге Ругинене. Тут такие вот разговоры, что она будет председателем Сейма. Мне как-то странно звучит, потому что если она не годилась быть премьером, так и председателем Сейма она не сможет работать. Ну, потому что не дано, Богом не дано ей. Она слабая очень, как политики и так далее. А потом вот вопрос, сколько мест правительства получат демократы, 2 или 3. И потом еще другая интрига, какие свои министры будут менять социал-демократы. Есть разные разговоры, что там не удовлетворяет, допустим, министр внутренних дел Кондратович и еще другие. Тут вот не ясно, как пойдут дела. Но то, что сам Мендуга Синкявичус говорил, что где-то 2-3 министра из социал-демократов будут другие люди. Так если уж сам председатель партии говорит, что будет перемены в корпусе министров, так значит будет много перемен. И, по-моему, где-то больше половины правительства поменяется, и тогда нужен поддержка всей, потому что по Конституции, если меняется больше половины министров, эта процедура нужна всеми.
1: По данным на сегодняшнее утро, можем так сказать, мы знаем что Мендуга Синкявичус говорит о том, что Йоза Соликас, скорее всего, остается на своем месте. Тут интрига остается, какое же место будет предложено Инге Ругинене. Вместо Будриса, министра иностранных дел, предлагается Виргинию Синкявичус от демократов. Вместо министра внутренних дел Кондратовича есть разговоры о том, что в теории может быть Марвильнского района Роберт Духневич. Как вы оцениваете эти предложения этих кандидатов? Хорошая ли это рокировка?
0: Ну, трудно сказать. Вряд ли Виргинию Синкявичус оставят пост парламентара Европейского парламента с такой зарплатой, там, по-моему, где-то 16 или больше евро на руки в месяц зарплатой министра литовского правительства. Ну, я так вот считаю, как бухгалтер, чужие деньги, я бы на его месте не пошел бы, потому что член Европарламента, это все равно, по-моему, выше, чем министр такой маленькой страны. Ну, это с иронией говорю. А остальные министры, это уже решение самих социал-демократов. Духневич хорошо работает, ну, как мэр Вильнюсского района, сколько я читаю, ну, в прессе, если он пойдет министром. Ну, это его решение. Думаю, что это не очень важно, какие личности. Потому что вообще у социал-демократов нету скамейки запасных, очень-очень слабые политики, такие провинциальные. Сразу видно, что социал-демократы не имеют людей. По-моему, сейчас где-то 2 или 3 министра, это бывшие вице-меры каких-то маленьких городов. Это сразу чувствуется такой, ну, сам Синкявич тоже вот чувствуется провинциальность, мэр маленького городка, пригорода. Что у нас там Йоновад, это почти как пригород, потому что большинство жителей Йоновы работают пятковности или наоборот, условом. Вот такое, как бы, не доросли до национальной политики. Думаю, что это проблема для социал-демократов, поскольку они вот за такое время не сумели вырастить лидеров такого национального масштаба. Это уже

0: тот или другой, там, или Петр, или Йонас, это не имеет значения, потому что они все слабые. Нет таких крупных политиков, как, допустим, Гедиминов Скиркило спокойный, или Йозеф Дернатонис. Ну, Андрюкатис был, когда крупным, сейчас видно, что его года уже прошли.
1: Опубликован сегодня утром новый опрос, который показывает, что доля жителей, негативно оценивающих работу правительства, за месяц выросла примерно на 6 процентных пунктов. На этом фоне чего ожидать на ближайших выборах и в целом, как вы оцениваете вот такое падение рейтингов?
0: Ну, если выборы в местное самоуправление, это немножко другое, потому что местное, которое будет в следующем году, это там своя специфика, потому что там свои лидеры, свои звезды, в кавычках, в каждом городе, может быть и совсем неплохо для социал-демократов, допустим, потому что они имеют многие самоуправления в советах большинство и много меров. Они отличаются от выборов в парламент. А до выборов в парламент еще больше 2 лет. Так это за 2 года, если Миндаугас Синкевичус будет умно работать, умно себя вести и умно руководить правительством, если, подчеркиваю, так еще они могут вернуть свои рейтинги. Ну, эта партия имеет немалый электорат. Они могут притянуть и другие избиратели, другие партии, потому что социал-демократы всегда, они вот где-то 250 тысяч до 300 тысяч избирателей имеют. И если они будут еще умно себя вести, ну, и пропаганда тоже зависит, как они будут себя показывать населению, так еще за 2 года можно вернуться к позициям, которые были в 24-м году, когда вот Блинкевичюте своими обещаниями подняла рейтинги партии социал-демократов, и она выиграла столько мест в парламенте, это как бы во сне. Напомню радиослушателям, что в 2020 году, когда руководил партией Полуцкас, они выиграли где-то, по-моему, 13 мест в парламенте, а в 2024 году, благодаря Вилли Блинкевичюте, они выиграли 52. Это 4 раза больше. Вот это такое чудо может повториться и в 2028 году, я не отбрасываю. Но все зависит, конечно, от того, как социал-демократы вот в новой коалиции, как они будут работать, как они будут показывать себя, какие министры они выберут, потому что это хищение данных, наших данных из центра регистров, это вообще, я думаю, что должны быть уголовные дела, и даже для Ругинени, если она скрывала 1.5 месяца, что эта кража произошла и скрывала от общества и от президента страны, это преступление, это наши данные, наши личные данные. И она вот и прикидывается невинной девушкой, не чувствует никакой вины. Много факторов, но, по-моему, все в руках самих социал-демократов. Там тоже много умных людей. Думаю, что ум возьмет верх, и эта партия продержится и будет в политической системе нашей, потому что нам нужна левая партия в стране, как правую партию имеем, довольно сильную, имея в виду консерваторов и Союз Отечества. Но вот насчет левой партии у нас не очень весело. А левая партия нужна, потому что как нам правая и левая руки нужны, так и для политической системы должна быть крепкая правая, крепкая левая партия.
1: Говорил политолог Витаутас Думбляускас. Премьер-министр Инга Ругинения по решению Главной комиссии по служебной этике весной нарушила закон о согласовании публичных и частных интересов во время поездок с семьей в Италию и Ватикан. Комиссия установила, что глава правительства вместе с мужем и детьми участвовала во встрече с Папой Римским, а также посетила Олимпийские игры в Милане и Кортине вместе с супругом. Ругинения обязали возместить канцелярии правительства расходы на поездки ее мужа, дочери и сына. Сама премьер-министр не согласна с решением и намерена обжаловать его в суде. Ранее она заявила, что действовала в соответствии с многолетним протоколом. Прокурор предлагает назначить 10 лет лишения свободы подростку, обвиняемому в убийстве сверстника в Жвериносе. По данным прокуратуры, самое строгое наказание, предусмотренное уголовным законом, предлагается с учетом собранных данных и обстоятельств дела. В этом деле, переданном в январе в Вильнюсский окружной суд, молодой человек, родившийся в 2010 году, обвиняется в особо жестоком убийстве несовершеннолетнего. После массовой кражи данных из центра регистров Сейм Литвы не поддержал предложение о создании парламентской следственной комиссии для расследования ситуации. Решение по этому вопросу возвращено инициаторам на доработку. Создать комиссию предлагала оппозиция. Она должна была попытаться ответить на 19 вопросов, в основном связанных с контролем и защитой государственных реестров, хронологией инцидента, ответственностью учреждений, их действиями и информированием общественности. Часть представителей правящей коалиции заявили, что не видят смысла в создании комиссии, поскольку ситуацию уже расследуют правоохранительные органы. В то же время представители оппозиции утверждают, что комиссия должна была исследовать не юридическую, а политическую ответственность. В Вильнюсе открывается выставка, посвященная одной из самых известных загадок мирового искусства – авторству картины «Взятие Христа под стражу», также известной как «Поцелуй Иуды», приписываемый Караваджо. Экспозиция открывается в Вильнюсской картинной галерее Литовского национального художественного музея. В ее центре полотно, доставленное из Одесского музея западного и восточного искусства в Украине. О том, как картина оказалась в Одессе, рассказал руководитель Одесского музея западного и восточного искусства Игорь Пароник.
2: Наш музей был создан в 1924 году. И фактически сначала это было как филиал галереи старинной живописи, на тот момент существовавшего другого музея. И поэтому, в принципе, все зарубежные работы зарубежных художников, они перешли в эту галерею, которая фактически стала нашим музеем, который сейчас называется Одесский музей западного и восточного искусства. То есть картина Караваджо, «Поцелуй Иуды», находилась в нашем музее со дня его основания. Это раз. В 2008 году произошла кража. Почему это могло иметь место? Потому что в этот момент проводились ремонт реставрационной работы. И вы прекрасно понимаете, что во время ремонта сложно обеспечить 100% систему безопасности. Впрочем, даже при 100% системе безопасности все равно воруют картины, что в Лувре, что в Италии, вы знаете, недавно были. Но тем не менее, на тот момент действительно проходили ремонт реставрационной работы, часть музея была закрыта, было много посторонних людей, и картину временно перенесли в зал, где не было решеток на окнах, и этот зал примыкал к флигелю двухэтажному, по которому воры смогли пробраться с соседнего двора и ее вырезать. Через 2 года ее нашли в Берлине при попытке продажи ворами этой картины. 3 сентября 2010 года она была в Киеве, ее вернули в Украину, передали Национальный научно-исследовательский центр реставрации на ответственное хранение. Существовал запрет, суд не разрешал делать реставрацию, потому что это была картина, имела статус вещественного доказательства. Но ее ужасно вырезали, ужасно хранили, картина имела повреждения. И когда немецкие коллеги передавали эту картину, то немецкие коллеги, реставраторы, сделали временные заклейки. И вот картина с временными заклейками, без подрамника, находилась в реставрационном центре. Я пришел работать в музей в 2015 году, заинтересовался этой картиной, ее судьбой, и я понял, что это не есть хорошо, что картина столько лет лежит без подрамника, во временных заклейках. Временные заклейки, потому и временные, что их надо снять и начинать реставрацию. И я начал работу по тому, чтобы добиться разрешения суда о реставрации картины. К сожалению, меня мало кто поддерживал в этом, ни наше министерство, ни реставрационный центр. Увы, говорили так, что давай закончится суд, с нее снимут статус вещественного доказательства, а потом будем реставрировать. Но тем не менее, благодаря многим людям, поддержке, в том числе тогдашнего посла Италии Давида Лачичили, мы добились, что суд разрешил реставрировать. Не в марте, 20 апреля 2018 года было вынесено решение суда о том, что можно картину реставрировать. И фактически эта работа заняла 3 года. Во время этой реставрации, опять-таки благодаря нашим итальянским друзьям и Давида Лачичили, были приглашены специалисты из Италии, специалисты по Караваджо, например, Джулия Гия, которая реставрировала около 20 в Италии. Они видели эту работу, картину, похвалили наших реставраторов, высказали мнение, что это таки, да, это Караваджо. Караваджо, и у них не было сомнений.
3: То есть подлинность, она подтверждена, поскольку все-таки были эти вопросы, и я хотела и у вас спросить, лично ли вы верите, что это подлинный Караваджо?
2: А мне деваться некуда. Я директор музея, в котором единственная картина Караваджо в Украине. Поэтому я уверен, что это подлинный. Нет, шутки шутками, но наша позиция наших сотрудников, нашего музея такова, что это версия Караваджо. Художники делали часто, делали удачные работы, повторы и так далее. И мы считаем, что и в Дублине, и в Одессе это Караваджо. Тем более, что все исследования, никто не оспаривает, что это картина на 17 века, я имею в виду технологические исследования, что холст, пигменты, соон, все это подтверждает, что это картина того периода. Раз. И другие вещи. Это очень долгий разговор. Я сейчас не буду его начинать. Какие есть доказательства, что это Караваджо, что я имею в виду и со стороны провинанса, и со стороны атрибуции и так далее. Но в сухом остатке. Наша позиция, что это авторская версия Караваджо. И в Дублине, тоже. У Карамазова есть 4 лютниста, 2 ужина в Эммаусе и так далее. То есть... повторы были удачных работ.
3: Хотела с вами немного поговорить про то, как живет ваш музей во время войны. Как много у вас подобного уровня работ хранится в Одесском музее? Приходилось ли что-либо эвакуировать за вот эти последние 4 года? Дополнительно как-то защищать? Как повлияла война вообще на вас, на ваш музей?
2: Повлияла не лучшим образом, это понятно. Но чтобы вы понимали, музей первую выставку Радо в подвале, в музейном подвале, там, где а-ля бомбоубежище, первую выставку мы уже сделали в июне 22-го года. Понимаете? То есть и с тех пор музей живет. То есть если сейчас вы бы были в нашем музее, то сейчас проходит 6 выставок одновременно, 6 проектов. Вот. Но это, естественно, это современные художники, либо вспомогательный фонд, потому что основные работы из главного фонда мы не имеем права показывать. Естественно, самые лучшие работы эвакуировали давно, и это в том числе огромная благодарность литовским коллегам, вашей стране за эту помощь, потому что это не только нашему музею помощь, это и музей Паненко, Львовского национального музея, в общем, многим музеям помогли в плане эвакуации, да не только эвакуации, там, и оборудование, это огромная помощь. Правда, у нас нет понятия эвакуации до сих пор, как ни странно, мы вывозим на временные выставки. И это как бы для нас лучше, хотя для принимающей стороны это хлопоты, потому что нужно не только спрятать картины, но если мы вывозим на временные выставки, нужно организовать выставку. Это деньги, это время, это нужно подвинуть какие-то планы, это привлечение многих специалистов. И первые работы, которые мы вывезли, это было 2 работы Хальса, известного художника, 2 евангелиста. Это мы привезли в Вильнюс, благодаря нашим коллегам. Была прекрасная выставка. Сейчас мы привезли Караваджо. Это тоже жемчужина наша. Часть работ... 76 работ самых ценных находится сейчас в Берлине. Часть работ графики находится в Бремене. Часть работ мы эвакуировали внутри страны. Более безопасное место.
1: Говорил руководитель Одесского музея западного и восточного искусства Игорь Паронник. По данным СОДРы, с июля в Литве вступят в силу изменения в системе пособий по безработице. Ведомства считают, что они помогут сократить злоупотребление, когда люди увольняются и не ищут новую работу, а фактически долго остаются без занятости. Согласно новым правилам, те, кто получал более высокую зарплату и платил большие социальные взносы, при потере работы будут получать более высокое пособие по безработице. Также расширяются выплаты для людей предпенсионного возраста. Тем, кому до пенсии осталось менее 5 лет, пособие смогут выплачивать до 15 месяцев. По словам заместителя директора Эвалдеса Микутиса, это правило будет действовать для тех, у кого есть не менее 20 лет стажа социального страхования. В Литве сейчас более 81 тысячи получателей пособия по безработице, из них около 12,5 тысячи люди предпенсионного возраста. И о погоде. В ближайшую ночь ожидается переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. На западе Литвы местами возможны грозы. Утром в отдельных районах возможен туман. Ветер слабый, переменных направлений 4-9 метров в секунду. Во время гроз порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. Температура ночью опустится до 11-16 градусов тепла. Завтра днем переменная облачность с прояснениями. Местами преимущественно в восточных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 16-21 градус тепла. В Вильнюсе также ожидается кратковременный дождь. Температура ночью 13-15, днем в столице 19-21 градус тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевичутя. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке LRT. Далее в программе Литовского радио передача «Auksu Amžius». Сейчас 16:28.